0: Estás escuchando Radio Oceánica 91.7.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».